бесчисленных соблазнов, безудержных свобод. Но на сердце от них грехов стальное бремя, а нам, казалось, будет совсем наоборот. Но мир идет всегда путем греха и смерти, и с Богом он враждует, отродясь. И вы, друзья, ему ни в чем не верьте, свой путь вершите Богу.

истина Христос, дай Бог, чтоб в сердце злом, грехами одержимым, святую искру веры по жизни ты понес. А веры той огонь сквозь мир, что в беззакониях, через века гонений, смут и плах.

Есть открытые двери, святые места, если в них хоть однажды войдешь, то потом, где б

лампад и свечей, в стороне от мирских и назойливых глаз, на рассвете ли дня или в закате лучей.

Великолетие, святую обитель сию нам спасение Господь сохранил. Поклоняясь древним

очей, стороне от мирских и назойливых глаз, на исходе ли дня или в рассвете лучей, слышишь, братья молятся Богу о нас. Отвлекись ненадолго от суетных дел, в мире место иным есть вещам. Приезжай в монастырь.

а в глазах одна боль, боль, боль. Впереди меня хоть глаза кали,

То ли лагеря, то ли дур дома, очертания мрачные вдали. То ли лагеря, то ли дур дома. Так о чем твоя боль, мой седой двойник? Или ты не так жизнь свою прожил? Отчего с тоской к зеркалу приник, всматриваясь в боль своей, моей души? Отчего с тоской к зеркалу приник, всматриваясь в боль своей, моей души? Отвечает мне старое лицо —

теперь святых пес, пес, пес. Вспомни, как ты жил, чем пропал, а теперь святых пес, пес, пес. Слушай, бледнея даже во сне.

наяву оденешь потом. Зэковскую робу, ту, что на мне, наяву оденешь потом. Замолчал двойник, трет у виска, так же тру и я, говоря в ответ. Сапоги носить мне не привыкать, а ХБ и ряса один черный цвет. Сапоги носить мне не привыкать, а ХБ и ряса один черный цвет. Опустил двойник усталые глаза, круглое стекло сотрясает дрожь. Что хотел сказать, все сказал. Так о чем сейчас слезы молча льешь? Что хотел сказать, все ведь сказал. Так о чем сейчас слезы молча льешь? А кругом толпа, некуда упасть. Сорвана с куфья под хохот и вой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест нательный вместе с головой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест нательный вместе с головой. Вижу я себя седым, седым во сне.

присмило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя,

Речи Господь, Господеви моему, сиди одесную мене, донде же положу враги Твои подножие ног Твоих. Жезл силы послед Ти, Господь от Сиона, и господствуй посреди.

клятся Господень и раскаяться ты, Иерей, во век по чину Мелхиседекову. Господь одесную тебе сокрушил есть в день гнева своего цари. Судит во языцах, исполнит падение, сокрушит главы на земле многих. От потока на пути пиет, сего ради вознесет главу. Исповимся тебе, Господи, всем сердцем моим,

Память сотворил есть чудес своих, милостивый щедрый Господь, пищу даде боящимся Его, поменет в век завет свой. Крепость дел своих возвести людям своим, дать им достояние язык. Дела рук Его истинно и суть.

Начало премудрости, страх Господень, разум же благ всем творящим и, хвала Его пребывает век века. Блажен муж, боясь Господа, в заповедях Его восхоще зело.

Хвалите отроце Господа, хвалите имя Господне. Буди имя Господне благословенно отныне и до века. От восток солнца до запад хвально имя Господне. Высок над всеми языки Господь, над небеса и слава Его. Кто, яко Господь Бог наш, на высоких живы и на смиренные презирай, и на небеси и на земли. Воздвизай от земли нищие, от гноища возвышая у Бога. Посадите Его с князей, с князя людей своих, вселяя неплоды в дом матери, чадах веселящуюся.

побежи, Иордан, возвратися вспять, горы взыгравшися, яко овни, и холми, яко агнцы овчи. Что ти есть море, яко побегло иси, и тебе Иордан, яко возвратился иси вспять, горы, яко взыграстися, яко овни, и холми, яко агнцы овчи. От лица Господня подвижася земля, от лица Бога Яковля. Обращи го камень во езера водная, и несекомые во источники водные. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу о милости Твоей и истине Твоей. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их. Бог же наш на небеси и на земли, вся елика восхоти сотворить.

Имут не обоняют, руцы имут не осяжут, нозе имут не пойдут, не возгласят гортанью своим. Подобны им да будут творящие я и все надеющиеся на ня. Дом Израилев упова на Господа, помощник и защититель им есть. Дом Аарон упова на Господа, помощник и защититель им есть. Боящиеся Господа уповаши на Господа, помощник и защититель им есть. Господь помянувный благословил есть нас, благословил есть дом Израилев, благословил есть дом Аарон, благословил есть боящиеся Господа. Малые с великими, да приложит Господь на вы и на сыны ваши. Благословенны вы, Господи, ве сотворшему небо и землю. Небо небесе, Господи, ве землю же даде сыновам человеческим. Не мертвые восхвалят Тебя, Господи, ниже все нисходящие в ад, но мы живи и благословим Господа отныне и до века. Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего, яко преклони ухо свое мне и во дни моя призову. Объяша мя болезни смертные, беды адовы обретоша мя, скорби болезнь обретох, и имя Господне призвал. О Господи, избави душу мою, милостив Господи праведен и Бог наш милует. Храняй, младенцы Господь, смирихся и спаси мя. Обратися, душе мое, в покой Твой, яко Господь благодействоватя. Яко изъят душу мою от смерти, очи мои от слез и нозе мои от поползновения. Благоугожду пред Господем во стране живых.

Всех выступлений моим всяк человек ложь, что воздам Господи во всех, я же воздадими, чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитвы моя Господи воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его.

Аронь, яко благ, яко век милостиво, да рекут оба все боящиеся Господа, яко благ, яко век милостиво. От скорби призва Господа и услыша мя в пространство, Господь мне помощник, не убоюся, что сотворит мне человек. Господь мне помощник, и аз возрю на враги моя. Благо есть надейтесь и на Господа, нежели надейтесь и на человека. Благо есть уповать и на Господа, нежели уповать и на князи. Сия зайце бы душа мя именем Господним противлякся им. Обышедшая бы душа мя именем Господним противлякся им. Обы душа мя, яко пчелы соты, разгоревшаяся, яко огнь в тернии, именем Господним противлякся им. Отреновен превратихся пасти, Господь прият мя. Крепость моя и пение мое, Господь, и бысть мне во спасение. Глаз радости и спасения вселенних праведных, десница Господня сотвори силу. Десница Господня вознесемя, десница Господня сотвори силу. Не умру, но жив буду и повем дела Господня. Наказуя наказами Господь, смерти же не предадимя. Отверзите мне врата правды, вшед в ня исповемся Господи. Сия врата Господня, праведни внидут в ня. Исповемся Тебе, яко услышал мя Иси, и был Иси мне во спасение. Камень негоже не брегоша зиждущий, сей бысть во главу угла, от Господа бысть сей, и есть дивен в очи всех наших. Сей день негоже сотвори Господь, возрадуемся, возвеселимся вонь. О Господи, спаси же, о Господи, поспеши же. Благословен гряды во имя Господне, благословихом вы из дому Господня. Бог Господи, явися нам, составите праздник во учащающихся дорог алтаревых. Бог мой, еси ты, и исповемся тебе, Бог мой, еси ты, и вознесу тебя. Исповемся тебе, яко услышал мя Иси, был Иси мне во спасение. Исповедайтеся, Господи, веко благ, яко век милостиво.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи святый, вышних живый и всевидящим Твоим оком презирая на всю тварь, Тебе преклоняем выю души и теле сей, Тебе молимся, святый святых. Прости руку Твою невидимую от святого жилища Твоего и благослови все ныне. И прости нам всякое согрешение, вольное же и невольное, словом или делом. Даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы духовные от души в очищении многих наших грехов. Даруй велию Твою милость на мир Твой и на ныне достойные рабы Твоя. Яко благословенное и препрославлено есть имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акафист святым равноапостольным Мефодию Кириллу учителем славянским. Избрание царя сил Господа Иисуса во апостола языком славянским, Мефодии Кирилле Богомудрии, песнями восхваляем вас, предстателей наших, вы же, яко имущие дерзновение ко Господу, от всяких нас напасти предстательством вашим свободите зовущих. Радуйтесь, Мефодии и Кирилле, язык славянских апостолей, богомудрие учителие, ангелов Творец и Господь сил, предуставив вас быть и просветитель языком славянским, того ради и благодать Его без с вами, ограждающий и укрепляющий вас во все дни живота вашего, юже помощницу себе имуще, славу Божию в оградех и пустынях, дело и свои весы вещали исте всем, тем же и мы, яко отрасль язык, верою Христовою от вас просвещенных, воспеваем вас глаголюще. Радуйтесь радости евангельские благовестителие, радуйтесь чудодейственные благодати носителие, радуйтесь скорби многие за имя Господне приявшие, радуйтесь прелести мира сего отвергшие, радуйтесь из детска Богом благословении, радуйтесь венцы исповедническими от Него украшений, радуйтесь, яко славу человеческую презревше, в пустыне Господа искали есте, радуйтесь, яко воле Его сильным мира сего со многим дерзновением благовестили есте, радуйтесь сих ради от владыки всех, в рай свете в приятии, радуйтесь пред Ним наши тепли и ходатае, радуйтесь, яко вашими молитвами вере нашей утверждение имамы, радуйтесь, яко предстательством вашим, ересей одоление стяжахом, радуйтесь, Мефодии и Кирилле, язык славянских апостолей, богомудрие учителие. Видев святый Кирилл, исчезший отрок, в нощи видение, яко избрати ему Софию, деву, сестру себе, родителям сия поведа, ти же разумевшись де волю Божию, воеже быти чаду их премудрости служителю, вельми о научении наказании его пекошася, зряще же скоро его в разуме приспение, пояху Богу, аллилуйя. Разум недоразуменный и естество сущих испытуя, Кирилл в премудрости паче сверстник своих приспеваше, и еще отрок сы, прославися, и в палатях царских в образ благий юному сыну цареву во дворенбе, на богатство и славу земную презрев, и еже едино на потребу, спасение ища, в пустыню вселися, да пощеньми и молитвами без страстия достигнет. Сих же ради Мефодии, воевода уже сый, отыдя на гору Олимп, и где же яко инок Господу служаше, тем же научимся и мы искушение мира презирати, наипаче же Христу Богу угождати, угодники Его воспевая щастице. Радуйтесь славою, яже человек не прельстившийся, радуйтесь пустыно жительству крепце прилепившийся, радуйтесь, яко Господь просвещал вы есть в сонях и видениях, радуйтесь, яко и мудрость человеческая пособствовала вам во спасение, радуйтесь, яко Слово Божие и святых отец Писания паче философии возлюбили есте, радуйтесь, яко Господня закона, не слышателие забытливые быстино творцы, радуйтесь, яко козни дьявольские на пустыну жители находящие победили есте, радуйтесь, яко сих ради дадеся вам власть над искушеньми и страстьми, радуйтесь, яко подвизи ваши стяжаша вам венец живота, радуйтесь, яко и ныне подвижником и постником пособницы есте, радуйтесь всем грешным пред Богом, блази и заступницы, радуйтесь душ наших от лести сатанинские защитницы, радуйтесь Мефодии и Кирилле, язык славянских апостолей, богомудрие учителие, сила молений царевых, понуди святого Кирилла, пустыню оставите служение ради пастырска в Цареграде, иде же славу Божию ученьми и девы вещаше,
ереси иконоборную посрамляше, тем же и нас, о святый Отче, в православии утверди, отпадшие же от истинной веры, единоплеменники наша, к единоверию возврати, да все словения едиными усты вопиют о просветителях своих Христу Богу, Аллилуйя. Имея премудрость и силу, потекал еси святый Кирилле с монахом Георгием, Коагарином, стязания ради о вере, и от святого Григория Богослова духовно просвещаем премудрость тайны святой Троицы, во многих подобиях показал еси, посрамляя нечестивых силою словес твоих, ти же завистью распаляемый, восхотеша зельем погубить тя, его же вкуш не претерпел еси вреда, но здрав прибыл еси ко святому Мефодию в обитель, и с ним купно иноческие труды паки подъял еси, и просветися пустыня подвигов ваших светом, тем же и нас, предстательством вашим просветите, любовью поющих. Радуйтесь доброгласней славы Божией, яким вали, радуйтесь церкви Его тверди и столпи, радуйтесь тайну Троицы в подобии их проповедавшие, радуйтесь воплощение Богослова пред Сарацины, нетрепетно исповедавшие, радуйтесь еленов, иудеев и варваров просветителие, радуйтесь триединого божества боговестителие, радуйтесь, яко вами посрамися лесть иконоборная, радуйтесь, яко от вас увядает нечестие гарянское, радуйтесь, яко истину Христову неведущие, иму твои учители, радуйтесь, яко искушаемые и сомнением обретают вы в вере наставители, радуйтесь, яко прогневавшие Господа, иму от вас пред ним предстатели, радуйтесь, яко угождающие ему, имеют вы покровители, радуйтесь, Мефодии и Кирилле, язык славянских апостолей, богомудрые учителие, бурю различных бед и зол на языки славянские находящую, предстательством вашим разорите преподобни, яко служений многих жребий прияли есте, и во апостольстве болице, и в преподобных сонме, и во учителе чести, и во исповеднику воинстве вчини вас Господь, да все словения вопиют ему о вас, Аллилуйя. Слыша царь Козареск, яко истинная вера в стране еленов исповедуется, и спроси себе о царя Византийска, учителе православия, сей же умоли святых Кирилла и Мефодия, оставите пустыню и плыть понтом Евксинским к Козарам. К ним же пришедшие святые братья, обратиши сердца их ко Христу и спасительное крещение преподаша им, с теми же и мы прославим равноапостольных братьев воголюще. Радуйтесь, не убоявшиеся снити ко варварам с евангельским благовестием, радуйтесь, озарившие море славным своим тамошествием, радуйтесь, яко святаго апостола Климента, нетленные мощи от вас обретены быша, радуйтесь, яко того помощью, нечестие козарско от вас посрамися, радуйтесь, яко свет Христов, стране полуночней преподали есте, радуйтесь, яко праведности вашей, слава во вся концы земли распростреся, радуйтесь, церкви Христовы, предстательство и утверждение, радуйтесь от ереси и расколов, наше крепкое ограждение, радуйтесь от агарян и иудей, приявшие за Христа укорение, радуйтесь от мощей мученика, снискавшие благословение, радуйтесь почитанию угодников, благим образом жития вашего нас научившие, радуйтесь и сами, яко угодницы Божией, от всех православных исповедуемые, радуйтесь Мефодии и Кирилле, язык славянских апостолей, богомудрие учителие, боготечна звезда явися вам, святого Климента нетленное тело, восплыв на волнах понта Евксинкского, на его же дне от 700 лет сокрыто лежаше. Вам же явил е есть, творя чудеса Господь, в знамении трудов апостольских и скорби исповеднических ваших,
єж разумівши, возопісті Богу, алілуя. Видівши святая братія, соплеменны им словены, истинную веру исповедующа, Слово же Божие своим им языком чести неведуща, подчашася божественные книги, на язык словенск прилагати, да все люди на сроднем им языце, единого все Господа прославят, тем же и мы прославим Господа о святителях наших, им же возопием. Радуйтесь, податели Христова света народом иноплеменным, радуйтесь, просветители словен, вам соплеменных, радуйтесь, делатели винограда Христова, радуйтесь, пастыри, добрые стада Иисусова, радуйтесь, Слово Божие, верные толковницы, радуйтесь, наши блази и кротцы и учителие, радуйтесь, мир Христов с собой всюду пронесшие, радуйтесь, мир весь, светом учений ваших просветившие, радуйтесь и ныне приемлющие моления нас грешных, радуйтесь и ныне посылающие утешение печальным, радуйтесь всех за истину угнетенных прибежище, радуйтесь Духа Святого Пречестное жилище, радуйтесь Мефодии и Кирилле, язык словенских апостолей, богомудрие учителие, проповедницы богоносней бывшие, святая братия, во страны словенские и доша, просветите новокрещенные люди Христовым учением, ти же узревши вас, яко ангелов светлых, спасение благовестите грядущих, яко пастырей добрых, душу свою за овцы полагающих, возопиша прославляющему святые своя Богу, аллилуйя. Воссиявший в Моравии зари истинной веры, и спросиша князи словенстия от царя византийского, во страны свои учители и утвердители людям, сих же моления услышавши, святые Мефодий и Кирилл, во страны словенские подвигошася, проповедающие Евангелие Царствия Божие словенским языком, еже увидевши, возрадовавшися Словене, и отвсюду ко святым братьям притекающе, закону Божию поучахуся, Господа славяще и просветители своя хвалящие, с ними же и мы, вкупе воспоем Мефодия и Кирилла, взывающе. Радуйтесь, апостоли наши, богоглаголивые, радуйтесь, учители наши, благодатные, радуйтесь, исповедницы наши, многое дерзновение имущие, радуйтесь, пустынницы наши преподобные, радуйтесь, молитвенницы наши теплые, радуйтесь, чудотворцы наши светлые, радуйтесь, славите Бога, всеми языки завещавшие, радуйтесь, триязычную ересь доблественно обличившие, радуйтесь, славеном в год скорби утешение, радуйтесь, в обстояниях тяжких, надежду их и заступление, радуйтесь, приносящие ко владыце всех наши покаянные молитвы, радуйтесь и сами о нас, к нему выну молящиеся, радуйтесь, Мефодии и Кирилле, язык словенских апостолей, богомудрие учителие, хотящие изгнать вы из стран словенских священницы латинстей оклеветашевы, пред епископом римским, их даже сей с мощми святого Климента, пришедших вас узре, и правоверие ваше и доброе житие уведе, обе посрами клеветавшие на выкористолюбцы, вас же именем Христовым благослови, поя Богу, аллилуйя. Дивные апостоли, явившиеся святая братия, не имущие покоя в трудех своих, святый бо Кирилл от подвигов многих изнемог, скоро по пришествии в Рим, живот свой сконча, святый же Мефодий, ревностью брата своего укреплен, и от папы Адриана благодатью архиерейскую почтен. К подвигам новым в Мораве и Паннонию возвратися, иди же труды множайшие понесе, им же девящийся воспоим святую братию зовуще. Радуйтесь, добрые слузи Христовы, радуйтесь, яко даже до смерти, верни истине прибыли есте, радуйтесь Господеви, а не человеку угождавшие, радуйтесь имени Его ради, поношение человек приявшие,
Радуйтесь через все житие на ниве Господней потрудившиеся, радуйтесь и по смерти от паствы своя, любовью не отлучившиеся, радуйтесь свет миру и соль земли бывшие, радуйтесь, яко светильник горяй во тьме, языком светивший, радуйтесь, яко град верху горы, от верных и неверных не утаивайся, радуйтесь заповеди Господней сотворши и иных научивши, радуйтесь сего ради вели во Царстве Божьем наречении, радуйтесь на земли в Церкви Господней прославлении, радуйтесь Мефодии и Кирилле, язык славянских апостолей, богомудрие учителие. Странно представление святого Кирилла всем явися, не о жизни бо времени помышляше, но Господа о новопросвященных им церквах моляше, да утвердит я в православии, и от язычной ереси и прочих напастей бед да оградит я, святого же Мефодия увещеваше глаголя, все братья, супруга Вово в Бяхове, едину бразду тяжуща, и азна ли се падаю, течение скончав. Ты же любишь и святую гору вельми, не мази у Богоры ради оставить и учение языков славянских, тем же то лице ревности святых братьев девящийся, воспоим Богу, аллилуйя. Весь предан бы в душе уже и телом завету брата своего, святый Мефодий, не убоясь прещений княжеских, ни клевет от иереев латинских, ни заточения темнично, но вся сия, яко добрый воин Христов претерпевая, не преста языки славянские, и паству свою добре правите и просвещате, донде же в старости опочи, и к святому Кириллу во блаженную обитель райскую приставися, к ним же мы воспоим теплем. Радуйтесь венцем терпения на земле венчании, радуйтесь светом вечным на небеси осиянии, радуйтесь подвижницы нищие духом, яко ваше есть царствие небесное, радуйтесь плакавшие много, яко обильно утешистеся, радуйтесь кротцы, яко наследисте во Христе земли славянские, радуйтесь алкавшие и жаждавшие правды, яко насытистеся вселениях небесных, радуйтесь милостиви, яко не сами токмо помилование есте, но и иным милости от Бога ходата и бысте, радуйтесь чисти сердцем, яко днесь Бога лицем к лицу зрите, радуйтесь миротворцы, человеком бывший, яко сынови Божии нарекостися, радуйтесь изгнании правды ради, яко ваше есть царствие Божие, радуйтесь, яко возненавидени бесте от человек, и гонения и клеветы прияли бесте Христа ради, радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небесех, радуйтесь, Мефодии и Кирилле, язык славянских апостолей, богомудрие учителие, всякие козни на страны славянские находящие, бодро разоряли есть преподобни, тем же и ныне не оставите нас, смиренных и грешных, но вся славяны в православии единомыслие утвердите, да все едиными усты и единим сердцем вопиют прославившему вас Богу, аллилуйя. Витие многовещанные, яко рыбы безгласны, зрим о вас, преподобни, недоумеют Бокако, и в пустыне духом витали есте, и посреди человек неусыпными подвиги подвизастися, мы же радующиеся, яко таковы имамы, учители и молитвенники, прославляем вас, глаголюще. Радуйтесь истинной веры, исповедницы, радуйтесь Царствия Божия, наследницы, радуйтесь ереси иконоборной обличителие, радуйтесь иудейство посрамителие, радуйтесь триязычную ересь поправшие, радуйтесь славянам двери Царствия Небесного отверзшие, радуйтесь воине Христовы, еще в житии от Него слава и венчание, радуйтесь и в славе своей дух смиренно мудрее соблюдшие. Радуйтесь, злая, яко Исаия и Иеремия от единоплеменных, заблагая приявшие. Радуйтесь, яко Даниил и Есфирь, за язык свой ходатайствовавшие.
радуйтесь со всеми святыми, немерцающим светом осияваями, радуйтесь со всеми угодники Божии, о нас грешны Господу молящиеся, радуйтесь о Мефодии и Кирилле, язык словенских апостолей, богомудрии и учителей, спасти хотя новое стадо Христово от волков мысленных, святый Мефодий на одре смертнем, ученики своя вельми моляши, твердо стояти, воистине вере, ниже козней вражеских устрашайтеся, но и в скорбех и напастях, за вся благодарите Бога, поюще Аллилуйя. Стена есть всем о православии трудящимся, и заступление к вам с верою притекающим, Мефодии Кирилле Богомудрии, ибо небеси и земли Творец, избра вас быть и на земли вовцы человеком, последи же на небесех, клику апостол сопричте, тем же и нам умолите благодати Его даром податися, умилену вопиющим таковая. Радуйтесь добродетельми, яко висаном украшении, радуйтесь в премудрости с Соломоном сравншейся, радуйтесь воздержанием и молитвою великим Антонию Пахомию подобльшейся, радуйтесь, яко великий Василий и Иоанн Златоустый, сивою слова о дарении, радуйтесь, яко целомудрием Иосифу подобни бысте, радуйтесь терпению Иовлему подражавшие, радуйтесь незлобием царю и пророку Давиду соревновавшие, радуйтесь ревностью по вере Илии уподобившиеся, радуйтесь, яко подобно Павлу и Иоанну Богослову Христа Бога возлюбили есте, радуйтесь, яко Даниил и трие отроцы, мужественно Бога прославившие, радуйтесь, яко ангелам и святым Божиим сожительствуете, радуйтесь, яко и мы грешни, имя ваше с верою призываем, радуйтесь, Мефодии и Кирилле, язык словенских апостолей, богомудрие учителие, пение благодарное, приносящее ко Господу, предстатели нам грешным, вас даровавшему, с умилением молим вы, святые учителя наши, не вознушайтеся нас, лености ради нашия, ниже отступите от нас, тяжких ради беззаконий наших, но милосердие от Господа всем и спросите, вопиющим Ему о вас, Аллилуйя. Святозарную апостол словенских двоицу восхваляюще верни, устранимся своих нам распри и раздоров, паче же разделений вере, единение же Духа в союзе мира блюдуще, воспоим святых учителей тако. Радуйтесь громогласные трубы евангельского благовестия, радуйтесь гусли сладкозвучные проповеди спасения, радуйтесь крепцы и правды рачителие, радуйтесь непоколебимые неправды истребителие, радуйтесь радости податели всем бывшие, радуйтесь скорби и нападения отвсюду восприявшие, радуйтесь мзды и воздаяний трудом своим от человек не искавшие, радуйтесь о неблагодарных людях богомолившиеся, радуйтесь ангел Божьих и святых Его, подвиги и добродетельми своими радовавшие, радуйтесь радости вечной, купно с ними в обителях блаженных, наслаждении, радуйтесь звезды светом истины сияющие, радуйтесь сами добродетелей ваших светом осияние, радуйтесь Мефодии и Кирилле, язык словенских апостолей, богомудрие учителие, благодать единения и мира испросите нам, преподобнее, и же мир во всем мире до конца мирского жития вашего благовестившие, якуда и мы от всех расколов и искушений свободшися, в мире воспоим, яко други, вас возлюбившему единому миротворцу всех Господу, Аллилуйя, поющее ваше дивное житие на земле и славу яже на небеси, помышляюще, смиренно молим вас, святые учителие, силу свыше православным христианам, на враги невидимые и видимые даровати, и вся народы словенские объединение веры призвати, да всего споют верно взывающие. Радуйтесь православие твердое ограждение, радуйтесь и на славе живое обличение, радуйтесь исхождение Духа Святаго от Отца Точию,
яко одревле прияхом исповедавши, радуйтеся службу Божию совершати кому ж до своим си языком завещавши, радуйтеся праведных в праведности утверждение, радуйтеся и беззаконных к закону обращения, радуйтеся, яко вами и мы, во исполнение церкви в недохом, радуйтеся, яко вами, Слово Божие, на сроднем нам языце достиже, радуйтеся, яко молитвами вашими, аки забралом крепким от врагов наших ограждаемся, радуйтеся, яко предстательством вашим вечной жизни сподобляемся, радуйтеся всем словенам, пастыре и отцы, их же ради есть мы все братья, радуйтеся, яко вас ради, братья суще по плоти, и по духу братья Христу сотворихомся, радуйтеся Мефодии и Кирилле, язык словенских апостолей, богомудрие учителие, о причуднее и предивнее язык словенских учителие, святие равноапостольнее Мефодии и Кирилле, нынешнее приемше моление наше, вся словены, от нахотящих им зол и бед освободите, в мире и единении соблюдите, и к Царствию Небесному предстательством вашим приведите всех, во умилении о вас поющих Богу, Аллилуйя. О причуднее и предивнее, язык словенских учителей, святей равноапостольней Мефодии Кирилле, нынешнее приемше моление наше, вся словены, от находящих им зол и бед освободите, в мире и единении соблюдите, и к Царствию Небесному предстательством вашим приведите всех, во умилении о вас поющих Богу, Аллилуйя. О причуднее и предивнее, язык словенских учителей, святей равноапостольней Мефодии Кирилле, нынешнее приемше моление наше, все словены, от находящих им зол и бед освободите, в мире и единении соблюдите, и к Царствию Небесному предстательством вашим приведите всех, во умилении о вас, поющих Богу, Аллилуйя. Ангелов Творец и Господь сил, предустави вас быть и просветители языком словенским, того ради и благодать Его без вами, ограждающий и укрепляющий вас во все дни живота вашего, юже помощницу себе имуще славу Божию в оградех и пустынях, девы и словесы вещали исте всем, тем же и мы, яко отрасль язык, верою Христовой от вас просвященных, воспеваем вас глаголюще. Радуйтесь радости евангельские благовестителие, радуйтесь чудодейственные благодати носителие, радуйтесь скорби многие за имя Господне приявшие, радуйтесь прелести мира сего отвергшие, радуйтесь из детска Богом благословении, радуйтесь венцы исповедническими от Него украшений, радуйтесь, яко славу человеческую презревше, в пустыне Господа искали есте, радуйтесь, яко волю Его, сильным мира сего, со многим дерзновением благовестили есте, радуйтесь сих ради, от владыки всех в рай светел приятии, радуйтесь пред Ним наши тепли и ходатае, радуйтесь, яко вашими молитвами, вере наши утверждение има мы, радуйтесь, яко предстательством вашим, ереси и удаление стяжахом, радуйтесь, Мефодии и Кирилле, язык словенских апостолей, богомудрие учителие, избрание царя сего Господа Иисуса во апостола языком словенским, Мефодии и Кирилле, богомудрие, песни восхваляем вас, предстателей наших, вы же, яко имущие дерзновение ко Господу от всяких нас напастей, предстательством вашим свободите зовущих. Радуйтесь, Мефодии и Кирилле, язык словенских апостолей, богомудрие учителие. О, преславний язык словенских учителие и просветителие, святей равноапостольней Мефодии и Кирилле, к вам, яко чада ко отцем, светом учений и письмен ваших просвещений, и в вере Христовой наставлении, ныне усердно прибегаем, и в сокрушении сердец наших молимся, аще бо и завет ваших,
як очада непокоріве, не соблюдохом, і о угождєнні Богу, як уже очистєнні брігохом, і от єдиномислі любві, юже словеном, як у братьям вірі по плоті добре завіщасті от подохом, обаче, як уже древля в житті вашим, неблагодарних і недостойних не отвращастя чи... Но благими за злая воздавасте, тако и ныне грешных и недостойных чад ваших молитвы не отвратите, но яко веле имуще дерзновение ко Господу, прилежно того молите, да наставит и обратит нас на путь спасения, распри же и раздоры, посреди единоверных братьев возникающие умерит, отпадшие паки во единомыслие приведет, и всех нас, единением Духа и Любви во единении Святей Соборней и Апостольской Церкви соединит. Вемы, бо вемы, яко много может молитва праведнича, ко благосердию Владыки, а еще и о грешных людях приносимо бывает. Не оставите убо нас, унылых и недостойных чад ваших, их же грех ради паства ваша, вами собранная, враждою разделяемой, соблазну ты на верных прельщаемо умалися, овцы же я словесные рассеиваемы, от волков мысленных восхищаются, дадите убы нам молитвами вашими, о православии ревность, да ею возгреваеми, отеческое предание добре сохраним, уставы и обычаи церковные верно соблюдать и почимся, всяких лжеучений странных отбежим, и так в житии богоугоднем, на земли преспевающе, жизни райские на небеси сподобимся, и там о с вами вкупе владыку всех, в Троице единого Бога прославим во веки веков. Аминь. Яко апостолам единонравни и славянских стран учителие, Кирилле и Мефодие богомудрие, владыку всех молите, вся языки славянские утвердите в православии единомыслии, умерите мир и спасти души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Священную Двоицу просветителей наших почтим, божественных писаний приложением, источник богопознания нам источивших, из него же даже до днесь, неоскудно почерпающе, ублажаем вас, Кирилле и Мефодие, престолу Вышнего предстоящих и тепле молящихся о душах наших. Величаем, величаем вас, святи равноапостольные Мефодии и Кирилле, вся славянские страны, ученьми своими просветившие, и ко Христу.

братцы, подниматься и из болота выбираться, и хоть ползком, но продвигаться вперед на Божьи пути, вперед на Божьи пути, вперед на Божьи пути.

Господи, ты весен, болен я, и при смерти теперь душа моя.

часовых. И вход открыт для добрых и для злых. Я дал себя изранить этим псам. В огонь страстей себя я бросил сам.

На камнях лютый шторм меня застиг. О, Господи, грехи мои прости. А кормчий, в общем, добрый малый был, в намерениях был благ и не грешил. Но вот до дела только лишь дойдет,

Но вот опять сплошная муть и грязь. Со дна души от шторма поднялась. Прежде падал я и был в бедах. Тут в мачтах дело все и в парусах.

На море первый шквал и быть беде. Ударит он и мачты на воде. Мы курс держали в море не на глаз. И карта есть, и совести компас.

а ум мой кормчий влево все берет. И курс-то вроде прежний, да не тот. Вдруг камни режут днище, как картон, и волны хлещут бешеным кнутом. Я кормчиво в который раз кляну, еще чуть-чуть, и мы пойдем ко дну. Далеко мы, далеко от земли, и волны

зубатых рифов яростен оскал. А ветер воет ребра мне круша, и стынет в смертном трепете душа. Пришел на помощь Бог, не человек. В житейском море плыл его ковчег. Его не сломят

кипит потоп греховный, мир топя. Я на борту Христова корабля. Кипит потоп греховный, мир топя. Я на борту Христова корабля.

как из души изгнать все зло и жить иначе. Душа болит, душа скорбит и горько плачет, опять с паденьями борясь, не исправляясь всякий раз. Но я хочу утешить вас, чтоб мы смирились наипаче. Господь от нас успехи прячет, чтобы гордыня не взвелась и враг не выкрал их у нас. Чтоб мы смирились наипаче, Господь от нас успехи прячет, чтобы гордыня не взвелась и враг не выкрал их у нас.

двери стучат копыта. И по земле

присмило веки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ние присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя,

Речи Господь, Господи моему, сиди одесную мне, донде же положу враги Твои подножие ног Твоих. Жезл силы послед Ти, Господь, от Сиона, и господствуй посреди врагов Твоих. С Тобою начало в день силы Твоей, я во светлостях святых Твоих. Из чрева прежде денницу родих Тя. Клятся, Господи, не раскается Ты, Иерей вовек по чину Мелхиседекову. Господь одесную Тебе сокрушил есть в день гнева Своего цари. Судит во языцах, исполнит падение, сокрушит главы на земле многих. От потока на пути пиет, сего ради вознесет главу. Исповимся Тебе, Господи, всем сердцем моим.

Память сотворил есть чудес своих, милостив и щедр Господь, пищу даде боящимся Его, поменет в век завет свой. Крепость дел своих возвести людям своим, дать им достояние язык. Дела рук Его истинно и суд, вер.

Хвалите отроце Господа, хвалите имя Господне, буди имя Господне благословенно отныне и до века. От восток солнца до запад хвально имя Господне, высок над всеми языки Господь, над небеси слава Его. Кто яко Господь Бог наш, на высоких живы и

Иди, побежи, Иордан, возвратися вспять, горы взыгравшися, яко овни, и холми, яко агнцы овчи. Что ти есть море, яко побегло иси, и тебе, Иордан, яко возвратился иси вспять, горы, яко взыграстися, яко овни, и холми, яко агнцы овчи. От лица Господня подвижася земля, от лица Бога Яковля. Обращая го камень во езера водная, и несекомый во источники водные. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу о милости Твоей и истине Твоей. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их. Бог же наш на небеси, на земли, вся елика восхоти сотворить.

Имут не обоняют, руцы имут не осяжут, нозе имут не пойдут, не возгласят гортанью своим. Подобни им да будут творящие я и все надеющиеся на ня. Дом Израиля упова на Господа, помощник и защититель им есть. Дом Аарони упова на Господа, помощник и защититель им есть. Боящиеся Господа уповаши на Господа, помощник и защититель им есть. Господь помянувный, благословил есть нас, благословил есть дом Израилев, благословил есть дом Аарон, благословил есть боящиеся Господа, малые с великими, да приложит Господь на вы и на сыны ваши. Благословенны вы, Господи, ви сотворшему небо и землю, небо небесе, Господи, ви землю же даде сыновам человеческим. Не мертвые восхвалят Тебя, Господи, ниже все нисходящие в ад, но мы живи и благословим Господа отныне и до века. Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего, яко преклони ухо свое мне и во дни моя призову, объяша мя болезни смертные, беды адовы обретоша мя, скорби болезнь обретох, и имя Господне призвав. О Господи, избави душу мою! Милостив Господи, праведен и Бог наш милует. Храняй, младенцы, Господь, смирихся и спасемя. Обратися, душе мое, в покой Твой, яко Господь благодействоватя. Яко изъят душу мою от смерти, очи мои от слез и нозе мои от поползновения. Благоугожду пред Господем во стране живых.

же возглаголах, аз же смирихся зело, аз же рех в иступлении моем всяк человек ложь. Что воздам Господи во всех, я же воздадим и чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитвы моя Господи ве воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоя, растерзал еси узы моя. Тебе пожру жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитвы моя Господи ве воздам пред всеми людьми Его, во дворик дому Господня посреди Тебе Иерусалиме. Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди, яко утвердися милость Его на нас, истина Господня пребывает вовек. Исповедайтеся Господи веку благ, яко век милость Его, да речет уба дом Израилев, яко благ, яко век милость Его, да речет уба дом Аарон, яко благ, яко век милость Его, да рекут уба все боящиеся Господа, яко благ, яко век милость Его. От скорби призва Господа и услыша мя в пространство, Господь мне помощник, не убоюся, что сотворит мне человек. Господь мне помощник, и аз возрю на враги моя. Благо есть надейтесь и на Господа, нежели надейтесь и на человека. Благо есть уповать и на Господа, нежели уповать и на князи. Все языцы обыдошамя именем Господним противлякся им. Обышедшие обыдошамя именем Господним противлякся им. Обыдошамя, яко пчелы соты, разгоревшиеся, яко огнь в тернии, именем Господним противлякся им. Отриновен превратихся пасти, Господь прият мя. Крепость моя и пение мое, Господь, и бысть мне во спасение.

Господа Бог сей и есть дивен в очистях наших. Сей день Негоже сотвори Господь, возрадуемся, возвеселимся вонь. О Господи, спаси же, о Господи, поспеши же. Благословен гряды во имя Господне, благословихом вы из дому Господня. Бог Господи, явися нам, составите праздник во учащающихся дорог алтаревых. Бог мой, еси ты, и исповемся тебе, Бог мой, еси ты, и вознесу тебя. Исповемся тебе, яко услышал меси, был еси мне во спасение. Исповедайтеся, Господи, веко благ, яко век милости во.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи святый, вышних живый и всевидящим Твоим оком презирая на всю тварь, Тебе преклоняем выю души и теле сея, Тебе молимся, святые святых. Прости руку Твою невидимую от святого жилища Твоего и благослови вся ныне. И прости нам всякое согрешение, вольное же и невольное, словом или делом. Даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы духовные от души в очищении многих наших грехов. Даруй велию Твою милость на мир Твой и на ныне достойные рабы Твоя. Яко благословенное и препрославлено есть имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акафист святым равноапостольным Мефодию Кириллу учителем славянским. Избрание царя сил Господа Иисуса во апостола языком славянским, Мефодии Кирилле Богомудрии, песнями восхваляем вас, предстателей наших, вы же, яко имущие дерзновение ко Господу, от всяких нас напастей предстательством вашим свободите зовущих. Радуйтесь, Мефодии и Кирилле, язык славянских апостолей, богомудрие учителие, ангелов Творец и Господь сил, предустави вас быть и просветители языком славянским, того ради и благодать Его без вами, ограждающий и укрепляющий вас во все дни живота вашего, юже помощницу себе имуще, славу Божию во градех и пустынях, делая свои весы вещали исте всем, тем же и мы, яко отрасль язык, верою Христовую от вас просвещенных, воспеваем вас глаголющее. Радуйтесь радости евангельские благовестителие, радуйтесь чудодейственные благодати носителие, радуйтесь скорби многие за имя Господне приявшие, радуйтесь прелести мира сего отвергшие, радуйтесь из детска Богом благословении, радуйтесь венцы исповедническими от Него украшений, радуйтесь, яко славу человеческую презревше, в пустыне Господа искали есте, радуйтесь, яко волю Его сильным мира сего со многим дерзновением благовестили есте, радуйтесь сих ради от владыки всех, в рай свете в приятии, радуйтесь пред Ним наши тепли и ходатае, радуйтесь, яко вашими молитвами вере нашей утверждение имамы, радуйтесь, яко предстательством вашим, ересей одоление стяжахом, радуйтесь, Мефодии и Кирилле, язык славянских апостолей, богомудрие учителие. Видев святый Кирилл, исчезый отрок, в нощи видение, яко избрати ему Софию, деву, сестру себе, родителям сия поведа, ти же разумевшись де волю Божию, воеже быти чаду их премудрости служителю, вельми о научении наказании его пекошася, зряще же скоро его в разуме приспение, пояху Богу, аллилуйя. Разум недоразуменный и естество сущих испытуя, Кирилл в премудрости паче сверстник своих приспеваше, и еще отрок сы, прославися, и в палатях царских в образ благий юному сыну царева во дворенбе, на богатство и славу земную презрев, и еже едино на потребу, спасение ища, в пустыню вселися, допущеньми и молитвами бесстрастия достигнет. Сих же ради и Мефодий, воевода уже сый, отыдя на гору Олимп, и где же яко инок Господу служаше, тем же научимся и мы искушение мира презирати, наипаче же Христу Богу угождати, угодники Его воспевая щастице. Радуйтесь славою, яже человек не прельстившийся, радуйтесь пустыно жительству крепце прилепившийся, радуйтесь, яко Господь просвещал вы есть в сонях и видениях, радуйтесь, яко и мудрость человеческая пособствовала вам во спасение, радуйтесь, яко Слово Божие и святых отец Писания паче философии возлюбили есте, радуйтесь, яко Господня закона, не слышателие забытливые быстино творцы, радуйтесь, яко козни дьявольские на пустыну жители находящие победили есте, радуйтесь, яко сих ради дадеся вам власть над искушеньми и страстьми, радуйтесь, яко подвизи ваши, стяжаша вам венец живота, радуйтесь, яко и ныне подвижником и постником пособницы есте, радуйтесь всем грешным пред Богом, блази и заступницы, радуйтесь душ наших от лести сатанинские защитницы, радуйтесь Мефодии и Кирилле, язык славянских апостолей, богомудрие учителие, сила молений царевых, понуди святого Кирилла, пустыню оставите служение ради пастырска в Цареграде, иде же славу Божию ученьми и девы вещаше,
ересь иконоборную посрамляше, тем же и нас, о святый Отче, в православии утверди, отпаче же от истинной веры, единоплеменники наша, к единоверию возврати, да все словения единими усты вопиют о просветителях своих Христу Богу, Аллилуйя. Имея премудрость и силу, потекал еси святый Кирилле с монахом Георгием, Коагарином, стязания ради о вере, и от святого Григория Богослова духовно просвещаем премудрость тайны святые Троицы, во многих подобиях показал еси, посрамляя нечестивых силою словес твоих, ти же завистью распаляемый, восхотеша зельем погубить тя, его же вкуш не претерпел еси вреда, но здрав прибыл еси ко святому Мефодию в обитель, и с ним купно иноческие труды паки подъял еси, и просветися пустыня подвигов ваших светом, тем же и нас, предстательством вашим просветите, любовью поющих. Радуйтесь доброгласней славы Божией, яким вали, радуйтесь церкви Его тверди и столпи, радуйтесь тайну Троицы в подобии их проповедавшие, радуйтесь воплощение Богослова пред Сарацины, нетрепетно исповедавшие, радуйтесь еленов, иудеев и варваров просветителие, радуйтесь триединого божества благовестителие, радуйтесь, яко вами посрамися лесть иконоборная, радуйтесь, яко от вас увядает нечестие агарянское, радуйтесь, яко истину Христову неведущие, имут вы учители, радуйтесь, яко искушаемые и сомнением обретают вы в вере наставители, радуйтесь, яко прогневавшие Господа, имут вас пред Ним предстатели, радуйтесь, яко угождающие Ему, имеют вы покровители, радуйтесь, Мефодии и Кирилле, язык славянских апостолей, богомудрые учителие, бурю различных бед и зол на языки славянские находящую, предстательством вашим разорите, преподобней, яко служений многих жребий прияли есте, и во апостольстем болице, и в преподобных сонме, и во учителе чести, и во исповеднику воинстве вчини вас Господь, да все словения вопиют ему о вас, Аллилуйя. Слыша царь Козареск, яко истинная вера в стране еленов исповедуется, и спроси себе о царя Византийска, учителе православия, сей же умоли святых Кирилла и Мефодия, оставите пустыню и плыти понтом Евксинским к Козарам. К ним же пришедше, святые братья, обратиши сердца их ко Христу, и спасительное крещение преподаша им, с теми же и мы прославим равноапостольных братьев во голище. Радуйтесь, не убоявшиеся, сните ко варварам с евангельским благовестием, радуйтесь, озарившие море славным своим тамошествием, радуйтесь, яко святого апостола Климента, нетленные мощи от вас обретены быша, радуйтесь, яко того помощью, нечестие козарско от вас посрамися, радуйтесь, яко свет Христов, стране полуночней преподали есте, радуйтесь, яко праведности вашей, слава во вся концы земли распрострейся, радуйтесь, церкви Христовы, предстательство и утверждение, радуйтесь от ереси и расколов, наше крепкое ограждение, радуйтесь от агарян и иудей, приявшие за Христа укорение, радуйтесь от мощей мученика, снискавшие благословение, радуйтесь почитанию угодников, благим образом жития вашего нас научившие, радуйтесь и сами, яко угодницы Божии, от всех православных исповедуемые, радуйтесь Мефодии и Кирилле, язык славянских апостолей, богомудрые учителие, Боготечна звезда явися вам, святого Климента нетленное тело, восплыв на волнах понта Евксинкского, на его же дне от 700 лет сокрыто лежаше. Вам же явил е есть, творя чудеса Господь, в знамении трудов апостольских и скорби исповеднических ваших, еже разумевше,
возопісте Богу, Аллилуйя. Видевши святая братья, соплеменные им словены, истинную веру исповедующа, Слово же Божие своим им языком чести неведуща, подчашася божественные книги, на язык словенск прилагати, да все люди на сроднем им языце, единого все Господа прославят, тем же и мы прославим Господа о святителях наших, им же возопием. Радуйтесь, податели Христова света народом иноплеменным, радуйтесь, просветители словен, вам соплеменных, радуйтесь, делатели винограда Христова, радуйтесь, пастыри, добрые стада Иисусова, радуйтесь, Слово Божие, верней толковницы, радуйтесь, наши блази и кротцы и учителие, радуйтесь, мир Христов с собой всюду пронесшие, радуйтесь, мир весь, светом учений ваших просветившие, радуйтесь и ныне приемлющие моления нас грешных, радуйтесь и ныне посылающие утешение печальным, радуйтесь всех за истину угнетенных прибежище, радуйтесь Духа Святого Пречестное жилище, радуйтесь Мефодия и Кирилле, язык словенских апостолей, богомудрие и учителие, проповедницы богоносней бывше, святая братья, во страны словенские и доша, просветите новокрещенные люди Христовым учением, ти же узревши вас, яко ангелов светлых, спасение благовестите грядущих, яко пастырей добрых, душу свою за овцы полагающих, возопиша прославляющему святые своя Богу, Аллилуйя. Воссиявший в Моравии заре истинной веры, и спросиша князя словенстве от царя византийского, во страны свои учители и утвердители людям, сих же моления услышавши, святые Мефодий и Кирилл, во страны словенские подвигошася, проповедающие Евангелие Царствия Божие словенским языком, еже уведевши, возрадовавшися словене, и отвсюду ко святым братьям притекающе, закону Божию поучахуся, Господа славяще и просветители своя хвалящи, с ними же и мы, вкупе воспоем Мефодия и Кирилла, взывающи. Радуйтесь, апостоли наши, богоглаголевии, радуйтесь, учители наши, благодатни, радуйтесь, исповедницы наши, многое дерзновение имущие, радуйтесь, пустынницы наши преподобней, радуйтесь, молитвенницы наши теплые, радуйтесь, чудотворцы наши светлые, радуйтесь, славите Бога, всеми языки завещавшие, радуйтесь, триязычную ересь доблественно обличившие, радуйтесь, славеном в год скорби утешение, радуйтесь, в обстояниях тяжких, надежду их и заступление, радуйтесь, приносящий ко владыце всех наши покаянные молитвы, радуйтесь и сами о нас, к нему выну молящиеся, радуйтесь, Мефодий и Кирилле, язык словенских апостолей, богомудрие и учителие, хотящие изгнать вы из стран словенских священницы латинские оклеветашевы, пред епископом римским, их даже сей с мощми святого Климента, пришедших вас узре, и правоверие ваше и доброе житие уведе, обе посрами клеветавшие на выкористолюбцы, вас же именем Христовым благослови, поя Богу, Аллилуйя. Дивни апостоли, явившиеся святая братья, немущие покоя в трудех своих, святый бо Кирилл от подвигов многих изнемог, скоро по пришествии в Рим, живот свой сконча, святый же Мефодий, ревностью брата своего укреплен, и от папы Адриана благодатью архиерейскую почтен. К подвигам новым в Мораве и Паннонию возвратися, иди же труды множайшие понесе, им же девящийся воспоим святую братью зовуще. Радуйтесь, добрые слузи Христовы, радуйтесь, яко даже до смерти, верни истине прибыли есте, радуйтесь Господеви, а не человеку угождавший, радуйтесь имени Его ради, поношение человек приявший, радуйтесь через все житие, на ниве Господней потрудившиеся,
радуйтесь и по смерти от паствы своя, любовью не отлучившиеся, радуйтесь свет миру и соль земли бывшие, радуйтесь, яко светильник горяй во тьме, языком светивший, радуйтесь, яко град верху горы, от верных и неверных не утаивайся, радуйтесь заповеди Господней сотворшие и иных научившие, радуйтесь сего ради вели во Царстве Божьем наречении, радуйтесь на земли в Церкви Господней прославлении, радуйтесь Мефодии и Кирилле, язык словенских апостолей, богомудрие учителие. Странно представление святого Кирилла всем явися, не о жизни бо времени помышляше, но Господа о новопросвященных им церквах моляше, да утвердит я в православии, и от язычной ереси и прочих напастей бед да оградит я, святого же Мефодия увещеваше глаголя, все братья, супруга Воло в Бяхове, едину бразду тяжуща, и азнали все падаю, течение скончав. Ты же любишь и святую гору вельми, не мази у Богоры ради оставить учение языков словенских, тем же то лице ревности святых братьев девящийся, воспоим Богу, аллилуйя. Весь предан бы в душе уже и телом завету брата своего, святый Мефодий, не убояся прещений княжеских, ни клевет от иереев латинских, ни заточения темнично, но вся сия, яко добрый воин Христов претерпевая, не преста языки словенские, и паству свою добре правите и просвещайте, донде же в старости опочи, и к святому Кириллу во блаженную обитель райскую приставися, к ним же мы воспоим теплем. Радуйтесь венцем терпения на земле венчании, радуйтесь светом вечным на небеси осиянии, радуйтесь подвижницы нищие духом, яко ваше есть царствие небесное, радуйтесь плакавшие много, яко обильно утешистеся, радуйтесь кротцы, яко наследисте во Христе земли словенские, радуйтесь алкавшие и жаждавшие правды, яко насытистеся в селениях небесных, радуйтесь милостиви, яко не сами токмо помилованье есте, но и иным милости от Бога ходата и бысте, радуйтесь чисти сердцем, яко днесь Бога лицем к лицу зрите, радуйтесь миротворцы, человеком бывший, яко сынови Божии нарекостися, радуйтесь изгнании правды ради, яко ваше есть царствие Божие, радуйтесь, яко возненавидени бесте от человек, и гонение и клеветы прияли бесте Христа ради, радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небесех. Радуйтесь, Мефодия и Кирилле, язык словенских апостолей, богомудрие учителие, всякие козни на страны словенские находящие, бодро разоряли есте преподобнее, тем же и ныне не оставите нас, смиренных и грешных, но вся словены в православии единомыслие утвердите, да все едиными усты и единим сердцем вопиют прославившему вас Богу, аллилуйя. Витие многовещанные, яко рыбы безгласны, зрим о вас преподобнее, недоумеют бо како и в пустыне духом витали есте, и посреди человек неусыпными подвиги подвизастися, мы же радующиеся, яко таковы имамы учители и молитвенники, прославляем вас, глаголюще. Радуйтесь истинной веры исповедницы, радуйтесь Царствия Божия наследницы, радуйтесь ереси иконоборные обличителие, радуйтесь иудейство посрамителие, радуйтесь триязычную ересь поправшие, радуйтесь словеном двери Царствия Небесного отверзшие, радуйтесь воине Христовы, еще в житии от Него славы и венчании, радуйтесь и в славе своей дух смиренно мудрее соблюдшие, радуйтесь злая, яко Исаия и Иеремия от единоплеменных, заблагая приявшие, радуйтесь, яко Даниил и Есфирь, за язык свой ходатайствовавшие, радуйтесь со всеми святыми, не мерцающим светом осиявая мии, радуйтесь со всеми угодники Божии,
о нас грешны, Господу молящийся, радуйтеся, Мефодии и Кирилле, язык словенских апостолей, богомудрие и учителей, спасти хотя новое стадо Христово от волков мысленных, святый Мефодий на одре смертнем, ученики своя вельми моляши, твердо стояти, воистине вере, ниже козней вражеских устрашайтеся, но и в скорбех и напастях, за вся благодарите Бога, поюще Аллилуйя. Стена есть всем о православии трудящимся, и заступление к вам с верою притекающим, Мефодии Кирилле Богомудрии, ибо небеси и земли Творец, избра вас быть и на земли вовцы человеком, последи же на небесех, клику апостол сопричте, тем же и нам умолите благодати Его даром податися, умилену вопиющим таковая. Радуйтеся добродетельми, яко висуном украшении, радуйтеся в премудрости с Соломоном сравншейся, радуйтеся воздержанием и молитвою великим Антонию и Пахомию подоблешейся, радуйтеся, яко великий Василий и Иоанн Златоустый, сивою слова о дарении, радуйтеся, яко целомудрием Иосифу подобни бысте, радуйтеся терпению Иовлему подражавшие, радуйтеся незлобием царю и пророку Давиду соревновавшие, радуйтеся ревностью по вере Илии уподобившиеся, радуйтеся, яко подобно Павлу и Иоанну Богослову Христа Бога возлюбили есте, радуйтеся, яко Даниил и трие отроцы, мужественно Бога прославившие, радуйтеся, яко ангелам и святым Божиим сожительствуете, радуйтеся, яко и мы, грешни, имя ваше с верою призываем, радуйтеся, Мефодии и Кирилле, язык словенских апостолей, богомудрие учителие, пение благодарное, приносяще ко Господу, предстатели нам грешным, вас даровавшему, с умилением молим вы, святые учителя наши, не вознушайтеся нас, лености ради нашия, ниже отступите от нас, тяжких ради беззаконий наших, но милосердие от Господа всем и спросите, вопиющим Ему о вас, Аллилуйя. Святозарную апостол словенских двоицу восхваляюще верни, устранимся своих нам распри и раздоров, паче же разделений в вере, единение же духа в союзе мира блюдуще, воспоим святых учителей тако. Радуйтеся громогласные трубы евангельского благовестия, радуйтеся гусли сладкозвучные проповеди спасения, радуйтеся крепцы и правды рачителие, радуйтеся непоколебимые неправды истребителие, радуйтеся радости податели всем бывшие, радуйтеся скорби и нападения отвсюду восприявшие, радуйтеся мзды и воздаяний трудом своим, о человек не искавший, радуйтеся о неблагодарных людях богомолившиеся, радуйтеся ангел Божих и святых Его, подвиги и добродетельми своими радовавшие, радуйтеся радости вечной, купно с ними в обителях блаженных, наслаждении, радуйтеся звезды светом истины сияющие, радуйтеся сами добродетелей ваших светом осияние, радуйтеся Мефодии и Кирилле, язык словенских апостолей, богомудрие учителие, благодать единения и мира испросите нам преподобнее, и же мир во всем мире до конца мирского жития вашего благовестившие, якуда и мы от всех расколов и искушений свободшися, в мире воспоим, яко други, вас возлюбившему единому миротворцу всех Господу, Аллилуйя! Поющее ваше дивное житие на земли и славу яже на небеси, помышляюще, смиренно молим вас, святые учителие, силу свыше православным христианам, на враги невидимое и видимое даровати, и вся народы словенские в единение веры призвати, да всего споют верно взывающие. Радуйтеся православие твердое ограждение, радуйтеся и на славе живое обличение, радуйтеся исхождение Духа Святаго от Отца точию, яко от древля прияхом исповедавшие.
Радуйтеся службу Божию совершати, кому ж до своїм сі языком завіщавши, радуйтеся праведних в праведности утверждения, радуйтеся и беззаконных к закону обращения, радуйтеся, яко вами и мы, во исполнение церкви внедохом, радуйтеся, яко вами Слово Божие, на сроднем нам языце достиже, радуйтеся, яко молитвами вашими, аки забралом крепким от врагов наших ограждаемся, радуйтеся, яко предстательством вашим вечной жизни сподобляемся, радуйтеся всем словеном пастыря и отцы, их же ради есть мы все братья, радуйтеся, яко вас ради, братья суще по плоти, и по духу братья Христу сотворихомся, радуйтеся, Мефодии, Кирилле, язык словенских апостолей, богомудрие учителие, о причудней и предивней язык словенских учителие, святей равноапостольней Мефодии, Кирилле, нынешнее приемше моление наше, вся словены, от нахотящих им зол и бед свободите, в мире и единении соблюдите, и к Царствию Небесному предстательством вашим приведите всех, во умилении о вас поющих Богу, Аллилуйя. О причудней и предивней, язык словенских учителей, святей равноапостольней Мефодии Кирилле, нынешнее приемше моление наше, вся словены, от находящих им зол и бед свободите, в мире и единении соблюдите, и к Царствию Небесному предстательством вашим приведите всех, в умилении о вас, поющих Богу, Аллилуйя. О причудней и предивней, язык словенских учителей, святей равноапостольней Мефодии Кирилле, нынешнее приемше моление наше, все словены, от находящих им зол и бед свободите, в мире и единении соблюдите, и к Царствию Небесному предстательством вашим приведите всех, в умилении о вас, поющих Богу, Аллилуйя. Ангелов Творец и Господь сил, предустави вас быть и просветитель языком словенским, того ради и благодать Его без вами, ограждающий и укрепляющий вас во все дни живота вашего, юже помощницу себе имуще славу Божию в оградех и пустынях, девы и словесы вещали исте всем, тем же и мы, яко отрасль язык, верою Христовой от вас просвященных, воспеваем вас глаголющим. Радуйтеся радости евангельские благовестителие, радуйтеся чудодейственные благодати носителие, радуйтеся скорби многие за имя Господне приявшие, радуйтеся прелести мира сего отвергшие, радуйтеся из детска Богом благословении, радуйтеся венцы исповедническими от Него украшений, радуйтеся, яко славу человеческую презревше, в пустыне Господа искали есте, радуйтеся, яко волю Его, сильным мира сего, со многим дерзновением благовестили есте, радуйтеся сих ради, от владыки всех, в рай светел приятии, радуйтеся пред Ним, наши тепли и ходатае, радуйтеся, яко вашими молитвами, вере наше утверждение имамы, радуйтеся, яко предстательством вашим, ересей удаление стяжахом, радуйтеся, Мефодии, Кирилле, язык словенских апостолей, богомудрие учителие, избрание царя сего Господа Иисуса во апостола языком словенским, Мефодии, Кирилле, богомудрие, песни восхваляем вас, предстателей наших, вы же, яко имущие дерзновение ко Господу от всяких нас напастей, предстательством вашим свободите зовущих. Радуйтеся, Мефодии, Кирилле, язык словенских апостолей, богомудрие учителие. О, преславний язык словенских учителие и просветителие, святей равноапостольней Мефодии, Кирилле, к вам, яко чада ко отцем, светом учений и письмен ваших просвещений, и в вере Христовой наставлении, ныне усердно прибегаем, и в сокрушении сердец наших молимся, аще бо и завет ваших,
як очада непокорівані соблюдохом, і огождені Богу, як уже очистені брігохом, і от єдиномислі любві, юже словеном, як у братьям вірі по плоті добре завіщасті от подохом, обаче, як уже древлю в житті вашим, ні благодарних і недостойних, ні отвращастя чи... Но благими за злая воздавасте, так и ныне грешных и недостойных чад ваших молитвы не отвратите, на яко веле имуще дерзновение ко Господу, прилежно того молите, да наставит и обратит нас на путь спасения, распряжи и раздоры, посреди единоверных братьев возникающие умерит, отпадшие паки во единомыслие приведет, и всех нас, единением Духа и Любви во едине Святей Соборней и апостольской Церкви соединит, вемы бо вемы, яко много может молитва праведнича, ко благосердию Владыки, а еще и о грешных людях приносимо бывает, не оставите убо нас, унылых и недостойных чад ваших, их же грех ради паства ваша, вами собранная, враждою разделяемой, соблазна ты на верных прельщаема умалися, овцы же я словесные рассеиваемы, от волков мысленных восхищаются, дадите убы нам молитвами вашими, о православии ревность, да ею возгреваеми, отеческое предание добре сохраним, уставы и обычаи церковные верно соблюдать и почимся, всяких лжеучений странных отбежим, и так в житии богоугоднем, на земли преспевающе, жизни райские на небеси сподобимся, и там мы с вами вкупе владыку всех, в Троице единого Бога прославим во веки веков. Аминь. Яко апостолам единонравни и славянских стран учителие, Кирилле и Мефодии богомудрии, владыку всех молите, вся языки славянские утвердите в православии единомыслии, умерите мир и спасти души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Священную Двоицу просветителей наших почтим, божественных писаний приложением, источник богопознания нам источивших, из него же даже до днесь, неоскудно почерпающе, ублажаем вас, Кирилле и Мефодии, престолу Вышнего предстоящих и тепле молящихся о душах наших. Величаем, величаем вас, святи равноапостольные Мефодии и Кирилле, вся славянские страны, ученьми своими просветившие, и ко Христу,

призывающему, гряди во след мне, Христу Абе последовасу Андреем и Кифа, родителя оставивши и ладию и мреже, яко веры предусмотрите.

как из души изгнать все зло и жить иначе. Душа болит, душа скорбит и горько плачет, опять с паденьями борясь, не исправляясь всякий раз. Но я хочу утешить вас, чтоб мы смирились наипаче. Господь от нас успехи прячет, чтобы гордыня не взвелась и враг не выкрал их у нас. Чтоб мы смирились наипаче, Господь от нас успехи прячет, чтобы гордыня не взвелась и враг не выкрал их у нас.

носите ни утробы вы, ни кошельки. Волки хоть поволчьи были вечно, но законы в строгости храня, жили в общем все по-человечьи, подлости не знали и вранье. Но в джунглях каменных, ребята, волки не живут и тигров нет. Только брат легко съедает брата, не теряя свой авторитет. Угрызают ближних, просто душат.

особи с повадками лисы. У зверей разврата нет в помине, ну а люди преуспели там. Скотство их неведомо скотине, значит, неподобные и скотам. На охоту взяв стволы с картечи, люди шли, чтоб истреблять зверей, но в себе все чувства человечьи истребили злобою своей. Был вожак Акела волчьей стаи, на охоту волков он водил, честь свою и душу не пятная, он добычу праведно делил. А вот в нашей стае человечьи озверели вожаки.

овец. Что же это стало с нами, братцы? Жизнь звериной стала меж людей. Не пора ли нам в леса податься? Жить бы научились у зверей.

Кто ж пострадал от неправедных судей? Надо и вам докопаться до сути. Божий над нами свершается суд. Ну а те судьи свое понесут. Кто-то скажет, я попал, почем зря. Сколько ходит на свободе зверья. Но сам-то ты по правде

Может быть, кто усомнился в законе? Воров на воле, мол, больше вдвойне. Их никогда не увидишь в тюрьме. Много есть лиц в человеческом роде. Им бы сидеть, а не на свободе. Но кто что сеял, то будет и жать. Лучше уж честно на нарах лежать. Человеческий не чтит, кто закон. Все равно пред Божьим встанет судом. Ну а совесть вечный наш прокурор еще прежде свой прочтет приговор. Ей не скажешь, что не пой.

больше порядка, у вас меньше зол. А на свободе сплошной произвол. Вспомним развязку истории давней, как бесноватый все бился о камни. Он так свободу свою выражал. В узах ведь было не тело, душа, и свобода не поможет тому, кто упрятал свою душу в тюрьму.

Карцеры все на земле и темницы строят, чтоб люди могли там смириться, с пользой пройти этот горький урок. Ну а потом за тюремный порог также и мир сей во злобе лежащий. Как ни раскрась, а тюрьмы он не слаще, нет в нем покоя, нет счастья навек. Горнему счастью стремись, человек. Но те, кому тюрьма дом родной, их и в будущем возьмут под конвой. Они крали, чтобы жить было всласть.

земную свободу обрящут внешней свободы, лишившись пока, смогут свободу обресть от греха те, кто попал уже к демонам в лапы. Станет тюрьма переломным этапом, рай вновь обрящут стяжавшие ад, там, где сокровища духа лежат, чтобы день рождения был у души, с покаянием к Творцу поспеши. Растопи слезами слой мерзлоты, и сойдут с нее все грязи и